92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

стою двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь. Дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет. Это страшная война. Я хочу это закончить. Хочу все это разорвать. Но не выходит, как

бусты в моей трубке не осталось. Да пока мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И отданной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, тогда и сам уже седой? Что будут помнить обо мне и кто последует за мной?

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: запрета.
1: Реклама.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
1: Возрастное ограничение 16+.

друзья, товарищи, здрасте всем, утро доброе. Сегодня у нас 09.09.26.705, времечко и какой-то там день недели даже. Давайте вспомним, среда у нас сегодня, возможно, это хорошо. Кто-то обязательно в этот момент сказал: ну, среда.

0: Да, маленькая пятница. Вот эта вот тема.
1: Ну и ладно. Слушайте, я сегодня проснулся в 5 утра. И вообще никак не мог заставить себя уснуть. Поэтому не факт, что в этом эфире я буду хоть как-то грамотно выражать свои мысли. Хотя с чего бы я это начал делать, если никогда до этого в этом эфире я этого не делал. Ну и ладно, Николай Николаевич здесь с вами. 916-244-0044. Это Макс эфирный. Единственное средство связи вот именно с этим эфиром. Хотелось бы мне, чтобы сюда можно было бы позвонить и пообщаться, но все равно никто звонить не хочет. Хотя вчера я наткнулся на сообщение, в котором говорилось, что из-за того, что ограничили все эти интернеты, вот, и мессенджеры, к которым люди привыкли и больше полюбили писать, нежели как-то разговаривать. А я помню в годы, когда были только домашние телефоны, мы часами висели на этой трубке и что-то там ля-ля-ля, ля-ля-ля. Нет, развивали коммуникации. Вот. И пишут, что сейчас в связи с этими всеми ограничениями вот эти вот телефонные разговоры выходят на первые места и больше процент времени занимают у людей. Это хорошо, это хорошо. Общение такое живое, пусть даже и через телефонные эти провода, оно гораздо лучше, чем вот это вот переписки безжизненные, бесчувственные, когда вообще непонятно, какие эмоции человек тебе посылает. И вот эти вот придумали смайлики, ну даже со смайликами люди перестали друг друга понимать. Вот прислали ему 3 смеющихся, и ты что ты ржешь-то? Я тебе ничего там, это ты что, это все серьезное? Ну, вот, и перестали друг друга понимать. Такая история. Так, давайте на погоду посмотрим, что там происходит. У меня тут солнце светит, дачные сезоны, Тульская область, все как надо. Так, где вообще ссылки-то на сегодня на этом сайте? Я открыл другой сайт, не тот, который цифры меняет как хочет. Куда смотреть? А, плюс 5. Но говорят, солнечно сегодня будет в Чехове. И сразу на завтра. Завтра тоже обещают солнечно, но мы в это не верим во все. О, завтра даже говорят, плюс 23 будет. Ничего себе. Вот, сегодня только плюс 19 максимально, до чего разогреется воздух. Ну и ладненько, давайте начнем с музыки, а дальше что-нибудь, куда-нибудь нас это все дело заведет. Happy Face. Не знаю, насколько у вас в 7.09 Happy Face.

0: Пятый трек.
1: Ну и ладненько, раз неожиданно заиграла рубрика «Пятый трек», будем, значит, обращаться к ней. Хотя, хотел я вам сообщение зачитать. Потом зачитаем. Музыка будет у нас в приоритетах, соответственно, ей даем дорогу, какой бы она ни была. Какой бы она ни была, это мне надо посмотреть, потому что не успел я ее подготовить, эту рубрику. Сейчас мы посмотрим, что там за трек. Сегодня мы будем слушать в этой рубрике... Если я когда-нибудь найду свои записи, куда я что положил. Что-то там я хотел взять из прям реальных каких-то новиночек, которые нам выдали. Нет, не нам, а мне. Вчера выдал Яндекс.Музыка, которая в очередной раз собралась меня подписать на свои какие-то мульти-супер-подписки, где ты сначала платишь типа 1 рубль, а потом платишь миллионы. Я, естественно, от этого от всего отказался. Самое вот это вот плохое, когда типа подписывают, и тебе надо нажать 1000 раз отменить, вот, чтобы ее реально, эту подписку, отменить. Так, ну и что нам выдала Яндекс.Музыка? Яндекс.Музыка нам выдала из новых треков, которые, я не знаю, когда вышел, написано 2026 год. Все, мне этого достаточно, будет считаться новым треком. Некий исполнитель, и почему-то у меня есть такое ощущение, что когда-то мы с ним сталкивались уже в эфире, вы, если что, напишите мне, был такой или нет, по кликухе КамАЗ, вот так называется, я не помню, кто это и зачем, но почему-то вот этот вот ник, мне кажется, мы когда-то уже в эфире обхаживали. Так, и композиция называется «Женщина, война». Уж не знаю про что, про любовь, наверное, как и все треки. Ну и давайте слушать, что нам долго-то.
0: Пятый трек.
1: Вы слыхали, как поет КамАЗ?

0: поражают.
1: Что? Слушайте, современные песни, они, конечно, поражают.
2: Шрамы все в сердце, меня разбиты все лапки. Хочешь укусить, мне не больно. Если хочешь выйти, то вон дверь. Только вот не...
1: То вон дверь.
2: Лезь ко мне в душу и только не устраивай драмы. Слушаю, но не слушаю. Теперь слушай ты. Я.
1: Господи. Слушай, было у нас в эфире это исполнение? Я не помню.
2: Ненавижу ее, но нету ближе нее.
1: О, нормально. Рифмы, современные рифмы подкатили. Ненавижу ее, не ее, ё-моё.

0: А откуда взялся вот этот вот оборот, что холодная луна, вот это вот, откуда оно? Это научные какие-то изыскания?
1: Да, ты, конечно, можешь остаться, твой последний шанс зацепиться. Можешь для эффекта раздеться, ведь голая ты просто царица.
0: А в одежде так, иди отсюда.

0: Ну, то есть, это же крутят по радио, это же я не взял какой-то трек из подполья.
1: Ну, кто тебя еще так полюбит? И полюбишь ли ты, неизвестно. Ты, конечно, боже, поймешь все. Но мне уже это будет неинтересно.

0: пишет: «Холодная луна» — это из песни Шуры. Это да, но он откуда это взял? Он это просто выдумал или что?
1: Давай еще раз.
0: Да ё-моё. Мы первый раз не хотели, а ты еще раз.

знаете, порой и сейчас этих сообщений все больше о том, что искусственный интеллект... Это самое захватывает все, люди начинают плакаться. И вот буквально в понедельник мы читали сообщение о том, что плачутся сотрудники какие-то, говорят, вот нас искусственный интеллект, что-то такое мы читали. Или я это выдумываю сейчас на ходу, это совершенно не важно. Важно то, что вот на фоне таких композиций ты думаешь, что подожди, а искусственный интеллект не так уж и плох. Потому что вот так... О, Господи. Потому что вот такую композицию искусственный интеллект создаст за секунду буквально. За секунду. Не надо будет сидеть и думать над текстом. Не надо будет занимать какие-то студии, это, тратить деньги на записи. За секунду буквально. И каждый из нас способен создать вот такую песню. Понимаете? «Женщина-война». В легкую. Вот, поэтому, по-моему, такие песни способствуют развитию искусственного интеллекта, потому что люди не то чтобы устали от такой музыки, они просто понимают всю нищенскую составляющую этих композиций и понимают, что способны дома на любом устройстве такую же музыку создать. Такая история. Так... Пишут, КамАЗ очень симпатичный, но слушать его так много сложно. Не, КамАЗ отличная машина, действительно. Я как-то даже в детстве отец водил его, и я ездил с ним. КамАЗ такой прям... Слышно, что КамАЗ. Вот так я, такие ощущения у меня остались от него. Прям ты понимаешь, что дури в этом автомобиле много. Вот, а современные тоже такие очень симпатичные КамАЗы, поэтому да. Вот, а что там за певец, я не знаю, как это оценить. Давайте я посмотрю, как выглядит певец КамАЗ. Спрашивают у меня, как поет ЗИЛ. Возможно, кстати, есть исполнитель ЗИЛ тоже. Так, и давайте и эту информацию проверим. Заодно исполнитель ЗИЛ. Так. О, ЗИЛ есть, исполнитель такой. Латиницей пишется. ЗИЛ. Судя по тому, что возле его композиции везде стоит значок 18+, поет он какие-то гадости. Соответственно, пихнуть это с худого фирмы не сможем. Но такой исполнитель есть. А что я... хотел посмотреть, как выглядит исполнитель КамАЗ. Насколько вкусы у слушательницы, которая это написала, хорошие. Да. Я вам скажу, что машина выглядит лучше. Но

так, я вам скажу. Машина КамАЗ выглядит лучше, чем исполнитель КамАЗ. Ну и да ладненько. Так, здесь мне прислали эти самые народные приметы. Что делать сегодня? Ни в коем случае нельзя сегодня. Среда. И вот пишут, что очень плохо в этот день произносить бранные слова, но эта народная примета гуляет изо дня в день. Почему-то она чуть ли не каждый день нельзя произносить бранные слова. Зачем их тогда придумали, если их нельзя произносить? Так, нельзя давать деньги в долг. Это примета такая же, она постоянно тоже изо дня в день гуляет. Нет определенного дня, определенного месяца, определенного года, в который... чисто в один день, в одно время нельзя давать деньги в долг. Это примета чуть ли опять тоже не каждый день гулять за нами. Но более интересная вот эта примета. Нельзя ничего подбирать на улице. И тем более нести это домой. Даже если это ваш пьяный муж Аркадий. Пусть лежит. Примета плохая.

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 30.

0: 405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Слушайте, я вчера наткнулся на статью, и, возможно, вам некогда будет обращать внимание на штукатурку, которая осыпется вместе с вашими домами, потому что ученые всеми силами обещают нам конец света. Вот. И более того, у них какой-то он странный конец света. Как мы представляем себе конец света? Конец света — это когда вот есть земля, хлоп, нет земли, да, и все. И вот, вот это конец света. У них же здесь расписанная статья большая, у них расписаны всяческие варианты того, как это будет происходить. Ну, или там солнышко погаснет, или что-то там еще, или вот какой-то внутренний взрыв. Ну, всякое такое. Но при этом, почему-то, по какой-то неведомой причине, в этой же статье они пытаются нам рассказать, где безопасно будет в этот момент. Ну, безопасно так, с натяжкой, но более-менее можно будет выжить при конце света. Но это получается не очень-то и конец света, да? Это конец каких-то континентов в этот самый момент, да? Причем, говорят, шансы выжить у человека просто минимальны. Но давайте все вот это опустим, лирику о том, как это может быть, как это может произойти, потому что это все выдумки, да. Но вот какое место они называют самым безопасным, если вдруг этот конец света в том или ином сценарии случится. Они говорят, что самым безопасным местом на Земле будет Австралия. Австралия. Вот, во-первых, говорят, географическая изоляция. От чего? От конца света? Географическая изоляция. Она где находится? Она отдельно где-то плавает? Нет. Так, во-вторых, продовольственная самодостаточность. Ну, там можно кенгурят пожарить. В-третьих, децентрализация. В-четвертых, качественное демократическое управление. А это очень важно. Вы представляете, вот конец света, паника жесткая вообще. И сидят люди и такие: подожди, я не поеду туда, где нет демократии. Это какая-то... Вот кто такие? Это кто такие? Вот кому в этот момент вообще важно демократическое управление? Когда все уже половина... Уже управлять-то особо неким. Вот, но важно, что где-то сидит демократия. Кто-нибудь вообще способен мне назвать президента Австралии? Он есть вообще в Австралии? Кто там управляет Австралией? Ну, я не знаю, кто это. У них может быть принц или король. Кто у них в Австралии там существует вообще? С чего мы взяли, сидя тут, что у них там какая-то вообще демократическая управляемость? Мы не в курсе. Может быть, там просто люди бродят по полям. Так, ничего не знаем про Австралию. Ничего, кроме кенгуру мы ничего. И про то, что там Костя Дзю жил в какое-то время. Ну, да, он переехал к нам. Но это Костя Дзю, он способен навалять любому, а мы как туда поедем? Я, насколько слышал еще об Австралии, что там невозможно жить. Там невозможно, там вся фауна готова тебя убивать. Все, что скачет, прыгает, летает, готово убивать тебя. Вот, это насколько ты тогда готов туда переехать, понимаете? Даже в моменте конца света. Вот ты приехал туда, и ты говоришь: ура, ура, солнышко погасло, но там в Австралии оно почему-то светит. И тебя кузнечики съели в этот момент. Что такое? Ты... И говорят, низкое неравенство и отсутствие коррупции. Вообще кому не плевать будет на это? Отсутствие коррупции. Нет вообще стран, нет ни одного заведения, в котором отсутствует коррупция. И тоже вот это писать, это, конечно, да. В этот момент кому это... Это важно только авторам исследования No Place to Hide. Вот им это важно. Вот туда и езжайте. Так... Ну и все, в принципе. Дальше тут идут рассуждения такие влажные о том, как ты будешь в этой Австралии выживать.

Нам это неинтересно, но все-таки, а что происходит в Австралии? Кто там президент? Есть ли он там вообще? Какая там форма правления-то вообще? Премьер-министр у них. Нет в Австралии президента. Эта страна является конституционной монархией, ребят. Это, конечно, да. Причем глава государства британский монарх. В настоящее время король Карп III. Рыба у них правит там. Которого представляет генерал-губернатор Австралии. Ну, это просто... Это демократия во всей красе. Король. Вами будет править король, когда вы хотели этого. Так, премьер-министр еще существует. Видимо, группа. Вот куда она пропала. А мы-то думаем. Энтони Албанис у них занимает пост. Это неважно. Так. Его мне дают... Когда-то в 2022-м ТАСС писала, что известно о новом премьер-министре Австралии. Можно было бы, не заходя в эту статью, написать ничего просто. Ничего не известно, и всем плевать вообще, кто там премьер-министр Австралии. Но помните, что в случае чего вам надо держать в гараже какую-нибудь лодку, дабы на ней в моменте доплыть до Австралии. Не знаю, как у вас это получится. Болгарское черти-че у нас впереди.

Нет, спрашивают у меня, а коалы тоже готовы убивать? Но, слушайте, скорее всего, коалы сами не доживут до конца света, учитывая, что вот я просто подряд много-много статей, начиная с сайта «Моя планета», где написано, что коалы сами исчезают в Австралии. Понимаете, поэтому не факт, что когда мы туда прибудем, они там будут.

0: болгарская чертичо у нас в эфире. В 7:36. Время разминать мозги всячески. Но сегодня чувствуется мне, шансов никаких нет у вас на хоть какую-то победу. Напомню, что сосед мой по даче, болгарин Петр, слушает дома какие-то песни, говорит, нравится вот это. Я говорю, а какая вот это-то? Расскажи мне хоть словами, что там было. И он пытается мне рассказать то, что услышал. Естественно, понять его очень сложно, а порой даже невозможно. И вот это вот невозможно, оно как раз сегодня будет у нас с вами на разборе. Поэтому вам сочувствую я, потому что вот.
1: Няма, праздни приказки за счастье, няма. Щеплу вами повылните, и няма нужда от зимен рай, нарезвайте вы же тата. Щеплу вами повылните, ищеся озовем там.
0: Нет, там есть кое-какие моменты, за которые можно зацепиться. И более того, если я вам укажу на эти моменты, вы тут же эту песню, мне кажется, отгадаете. Но пока давайте сами. 916-244-0044. Это Макс. Что за композиция такая?

0: Так, просит повторить. Да, эта рубрика, кстати, повторяется. Это тот редкий момент, когда рубрику можно повторить в этом эфире. Большинство из них не повторяется. Ну, давайте.
1: Няма праздни приказки за счастье. Няма. Щеплу вами повылните. И няма нужда от зимен рай, нарезвайте вы же тата. Щеплу вами повылните, ищете озовем там.
0: Ну, давайте, буду потихоньку вам подсказывать. За какие слова тут можно зацепиться? Ну, во-первых, за слово «плывайте». Второе слово сильно в болгарском изменилось, поэтому оно не угадывается вообще. Но «плывайте» — это типа... Что-то религиозное, Так, ну «плывайте». Давайте вот за это слово попробуем зацепиться. Также там слово... Там два слова тоже узнаваемые. «Рай земной», вот так. Наверное, это вас как-то натолкнуло на какой-то религиозный подтекст этой композиции. Но, вот давайте, в какой песне есть слова «плывем» и «рай земной»? «Лоза», что ли? Там что там, на плоту в раю земном плыл?

0: Как переводится? Это что переводится? Рай земной, как переводится? Вот, вот так и переводится, рай земной. И, а плывайте, переводится как плывем. Все, я, по-моему, все сказал, и все эти слова, все три слова выводят на эту композицию. Даю вам еще 5 секундочек и хорош. Я уже устал слышать вот это вот. Давайте, 5, 4, 3, 2. Что-то старое попсовое. Ну, давай, что-то старое попсовое. Например, вот это.
1: Болгарское «Черти черт».
0: Не знаю, насколько это «Черти» что-то старое попсовое, но...

Слушайте, мне тут предъявляют, что я загадал трек, который никто не знает. Прям реально вы не знаете эту композицию? Да вы что? Кто-нибудь напишите, я знаю эту песню, это классика, напишите.

0: Эй, слушай сюда!
1: Это вы мне?
0: Ща будет что-то из 80-х. На радио Комета!
2: Окей, а вот эту песню вы знаете? Или тоже что-то неизвестное я поставил для вас?

0: Все в Австралию уехали. И давайте после рекламы я отдам плейлист в ваши руки и послушаю, как вы справляетесь с тем, чтобы ставить композиции в эфир. Рубрика «Цифры» будет далее.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Утреннее шоу!
0: Ну что ж, друзья, товарищи, в ваши руки отдается плейлист утреннего супер-мега-крутейшего. Есть три цифры, за ними скрываются три композиции. И 916-244-0044 – это тоже цифры, но они имеют отношение только к средствам связи. Средство связи у нас в данном шоу только одно – это Макс эфирный. Туда пишите, какую же композицию вы сами поставите в эфир. Давайте узнаем. Вот вы ругаетесь, говорите, ставлю я не то, это вам не нравится. О, цифра 3. Ну, ребятушки, сейчас мы убираем лишнее, оставляем то, что заказали вы сами. Мы могли бы с вами послушать вот это. Унес, и ладно, слушать это мы не будем.

0: для того, чтобы как-то вспомнить, осознать происходящее и дать правильный ответ, которого у вас нет. Потому что вы думали, что эфир — это просто игрушки, его можно слушать так, в полухо. Нет, 4, 3, 2, 1, вы с позором проиграли.
1: Питерская викторина.
2: Викторина.

0: Радио «Комета».
1: Хотел я ее послушать, эту песню, а потом вдруг перехотел. А теперь хочу сказать, что шоу на сегодня закончено. Завтра услышимся. Давайте расходимся. Пока всем.

0: городе и районе 9.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россияне могут заработать около 34 тысяч рублей на вкладе осенью. Такой расчет газете «Ру» предоставил инвестор Владимир Виноградов. Вклад в размере 1 миллиона рублей на 3 месяца осенью 2026 года может принести около 34 тысяч рублей при ставке 13,5% годовых. За полгода при доходности 12,5% вкладчик заработает примерно 62,5 тысячи. В сентябре средние ставки по трехмесячным депозитам составят 13-15% годовых. Отдельные предложения для новых клиентов могут достигать 20%. По вкладам на полгода и год банки будут предлагать в среднем 12-13%, максимальные ставки около 14,5%. К октябрю и ноябрю доходность депозитов может снизиться еще на 0,5-1% пункт вслед за ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отметил эксперт.
1: Закрома Родины.
2: Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 20-38% за год, об этом сообщила газета «Коммерсант». Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%, теперь килограмм стоит 28 рублей. Кроме того, подорожала на 32% свекла, до 35 рублей за килограмм картофель тоже увеличился в цене на 30%, до 41 рубля. Морковь стала дороже на 20%, и теперь килограмм можно купить за 43 рубля. Для лука прирост составил 32%, 45 рублей за килограмм. В издании отметили, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы.
1: Деньги дороги, как память.
2: Базовый набор для приготовления заготовок обойдется россиянам примерно в 600 рублей в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе сети Fix Price. На эту сумму можно купить крышки для банок от 7 рублей, воронку от 20 рублей, мерный стакан от 43, соль и сахар от 62 рублей, наклейки для маркировки от 69 и кухонные весы от 299 рублей, то есть необходимые расходные материалы и аксессуары для закруток, без учета банок, кастрюль и другого базового инвентаря, который, как правило, уже есть дома. При расчете не учитывались банки, кастрюли и другой крупный инвентарь. Стоимость некоторых позиций по сравнению с прошлогодним сезоном не изменилась, отметили в пресс-службе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: центрі і районі 10.00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. В детских садах России стартовали проекты, которые посвящены традиционным ценностям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Российской Федерации сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в детских садах стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята» в доступной форме, знакомящие дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учащие дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Он подчеркнул, что эти качества через игру, общение и совместную деятельность должны формироваться у ребенка с самого раннего возраста. И в завершении выпуска: почти 2/3 россиянок считают, что организацию второго свидания должен взять на себя мужчина. Об этом рассказали аналитики сервиса знакомств. Для многих женщин приглашение на второе свидание – способ понять, насколько мужчина заинтересован в продолжении знакомства. Мужчина

0: Мужчины, судя по результатам исследования, чаще ждут встречного сигнала. Им важно видеть, что желание увидеться снова взаимно. Поэтому речь здесь не обязательно идет о нежелании проявлять инициативу. Скорее, мужчины и женщины могут по-разному считывать ее как признак заинтересованности, говорят специалисты. Они также добавили, что мужчины, говоря о втором свидании, выступают за совместную инициативу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
0: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Ветряная турбина в рюкзаке. Компания DIY Electronics из Денвера представила портативный ветрогенератор Ventura R1, который за считанные дни заинтересовал сотни сторонников. Людям очень понравилась идея носить с собой полноценный ветрогенератор для выработки бесплатного электричества. Это точно такая же турбина, как и огромные наземные установки, только компактная и персональная. Идеальный вариант для подзарядки гаджетов. Она работает хоть на природе, хоть в городе, лишь бы дул ветер. Для ветряных турбин критически важны высота мачты и размах лопастей. Чем они больше, тем эффективнее ловится ветер. Но тогда турбина перестает быть мобильной. Поэтому создатели Ventura R1 пошли другим путем. Они сделали устройство складным и легким, всего 1 килограмм. Такой ветряк без проблем можно носить с собой и использовать практически везде. Надо лишь обеспечить ему устойчивое положение, закрепив треногу колышками, как палатку. Для выработки энергии достаточно ветра скоростью всего 3 метра в секунду. У турбины есть хвостовое оперение, поэтому она сама разворачивается по ветру для оптимального угла атаки. Номинальная мощность 50 Вт. При сильном ветре она вырастает до 75 Вт. Напряжение 12 Вольт. Электричество подается на Power Hub, к которому для подзарядки можно подключить любое устройство с портом USB-C. И да, можно без проблем собрать свой личный ветровой парк из нескольких Ventura R1, которые будут подавать энергию в единый Power Hub для подзарядки еще большего количества гаджетов. На фоне постоянно растущих цен на энергию и энергоносители, новинка Ventura R1 выглядит весьма привлекательно и точно заинтересует практичных и экономных людей. На этом пока все.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: улице Чеховского района, 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Five, four, three, two, one.

электростанциям работающим на частотах от 20 тысяч кГц ровно до 20 тысяч 12 кГц вы создаете помехи приему сигналов.

0: нашего корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Суши-вок».
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: На ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Медиа Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны, электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. Единые учебники по русскому языку для 10-11 классов средней школы и для системы среднего профессионального образования прошли экспертизу. Об этом сообщила советник президента России, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская в интервью РИА Новости. Как рассказала советник президента, учебники по родной словесности для 10-11 классов и для системы среднего профессионального образования, прошедшие экспертизу, в ближайшее время будут направлены на апробацию педагогам. Как ожидается, обучение по этим учебным пособиям начнется с 1 сентября 2027 года. И в завершении выпуска британский актер Гэри Олдман сообщил журналистам, что новый исполнитель роли Джеймса Бонда уже найден. Его слова приводит канадское издание Morning Show. Легенда Голливуда заявил, что кастинг в Бондиану завершен. Имя нового агента 007 Олдман раскрывать не стал, но отметил, что хотел бы видеть в этой роли своего партнера по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена. Студия Amazon Metro-Goldwyn-Mayer, которая занимается разработкой нового фильма о Джеймсе Бонде, не подтвердила, что Лауден был утвержден. Компании отметили, что несколько актеров по-прежнему претендуют на эту роль. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, — не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Дорожные новости.
1: Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты расширили функционал разговорчиков. Раньше сообщений можно было отмечать только на произвольных точках на карте. Например, предупреждать о ДТП или ремонте дороги. Теперь разговорчики появились в карточках конкретных заправок. Можно сообщить другим о том, что на АЗС есть топливо, или о том, что оно только что закончилось. Также можно задать вопрос, что с очередью и бензином. Сообщения видны на картах в течение 3 часов. Таким образом, сервис не будет засоряться неактуальной информацией. Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. На недавнем заседании штаба вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль и не допускать нарушений законодательства. Напомним, независимыми считаются компании, у которых нет своей добычи и переработки топлива. Бензин на таких АЗС сейчас зачастую стоит дороже 100 рублей за литр. Правительство проверит, связано это с ростом цен у поставщиков или завышают их искусственно. У жителя Пензы сгорел автомобиль при попытке залить топливо в канистру. На распространившемся в сети видео видно, как владелец Renault Duster

заливает топливо через дверь салона. В какой-то момент пары бензина вспыхивают. Такое может произойти из-за проскочившей искры статического заряда. После этого пламя быстро перекинулось на салон. Добавим, что заправка топлива в канистры во многих регионах сейчас запрещена. Из-за этого водители идут на ухищрения. Но заправка канистры в салоне чревата подобными ситуациями. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Рабочий

Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM. Телефон прямого эфира. Что хочу сказать. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания через СМС или мессенджер Макс, они пока доступны. Можно позвонить в прямой эфир и заказать свою любимую песню. Эта заявка будет выполнена гораздо быстрее. Адриан Челентан открывает наш концерт. Далее немного рекламы, после чего мы продолжим до 14.00 с вами «Рабочий полдень». Но я сегодня буду с вами и вечером в программе «Вечерний Чехов». Меня зовут Игорь. 8 916 244 2040.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп.

0: Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 12:28 на часах.

0: И я потихонечку перехожу к нашему радиокалендарю и скажу, что сегодня у нас 9 сентября, время идет очень быстро, я всегда с временем, так сказать, в ногу, поэтому слежу и храню это время, чтобы оно, так сказать, шло не так быстро, скажем так, да, вот, и стараюсь как-то все успеть, чтобы ничего не оставлять на следующий день. Итак, я заглядываю в наш радиокалендарь и скажу, что вот у меня звонок буквально сейчас, одну минуточку, пожалуйста, и что хочу сказать, сегодня у нас День красоты, и сегодня у нас самые модные люди отмечают свой профессиональный праздник, но я призываю всех людей быть красивыми. Самые модные люди живут в Италии, естественно, поэтому там у нас много-много-много разной красоты. Я имею в виду вещи, которые делают в Италии очень практичные. Вот, поэтому одевайтесь красиво, будьте модными. Но что касается моды, то я тут немножечко вам приготовил небольшой сюрприз.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ух, красота-то какая! Лепота!

0: ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица

0: Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

0: слушать. Комета.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
3: Рабочий полдень на комете плавно отбивает первый час, 12:56 на часах. Я перехожу во второй. У меня сейчас сегодня горло немножко болит. Ну, на перемене погоды. Вот, поэтому сегодня у нас только хорошие новости. Во всяком случае, если бы такой был день в понедельник, было бы замечательно. Потому что в понедельник был как раз день чистого неба, да, и, так сказать, белых облаков, я уже об этом говорил, да. Чистого воздуха, точнее, чистого воздуха. Но тем не менее, день был не такой, как сегодня. Переходим во второй час. Певица Света переносит нас буквально в час с 13 до 14:00. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Мне сегодня еще вечером вещать, поэтому надо как-то быть более собранным. После выпуска новостей встретимся с вами вновь. До встречи в следующем часе.
2: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916-244-0044.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. Единые учебники по русскому языку для 10-11 классов средней школы и для системы среднего профессионального образования прошли экспертизу. Об этом сообщила советник президента России, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская в интервью РИА Новости. Как рассказала советник президента, учебники по родной словесности для 10-11 классов и для системы среднего профессионального образования, прошедшие экспертизу, в ближайшее время будут направлены на апробацию педагогам. Как ожидается, обучение по этим учебным пособиям начнется с 1 сентября 2027 года. И в завершении выпуска британский актер Гэри Олдман сообщил журналистам, что новый исполнитель роли Джеймса Бонда уже найден. Его слова приводит канадское издание Morning Show. Легенда Голливуда заявил, что кастинг в Бондиану завершен. Имя нового агента 007 Олдман раскрывать не стал, но отметил, что хотел бы видеть в этой роли своего партнера по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена. Студия Amazon Metro-Goldwyn-Mayer, которая занимается разработкой нового фильма о Джеймсе Бонде, не подтвердила, что Лауден был утвержден. Компании отметили, что несколько актеров по-прежнему претендуют на эту роль. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем перешел второй час, 13:09 на часах. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я, пожалуй, закончу новость о Джеймсе Бонде, потому что я такой фанат этой франшизы, на самом деле, да, и с двумя Джеймсом Бондами я реально встречался, с одним даже разговаривал. Поэтому хочу сказать о том, что Amazon компания выкупила все права на, так сказать, фильм о фильмах будущих о Джеймсе Бонде у компании Metro Goldwyn Mayer. Вот, и у Барбары Брокколи. Но жалко, что не продали, конечно. Вот, потому что уже пора бы какой-нибудь новый фильм снять, но как бы его сыны не там, никак они выбрать не могут. Да, Джек Лауден, конечно, посмотрел, 36 лет ему, да. Вот, был еще такой актер Тео Джеймс, да, который вот вроде как сериал хотели на Netflix сделать. Не знаю, там вот что-то снимали вроде бы, да, но он как бы реально отказался от этой роли. Ну, ему 41 год. Я думаю, что это вообще самый такой сочный возраст для Джеймса Бонда, да. Говорит, что он старый. Да какой же он старый? Он вообще в самом соку, можно сказать, да. Поэтому зря отказался, потому что это большие деньги, большая известность, и, так сказать, увековечить себя в истории о Джеймсе Бонде — это круто. Даже сняться там, я не знаю, у меня такая была идея, не знаю, на кастинг себя, так сказать, предоставить там, не знаю, в какой-нибудь роли, дверь открыть или закрыть, или просто пройти. Зато ты в Джеймсе Бонде снимался. Неважно, в какой там роли, да? А тут принимаешь ты в главной роли. Поэтому не знаю, я не одобряю его поступок. А, ну, выбирают. Поэтому, что могу сказать, на вот там, по-моему, Тейлор Джеймс, по-моему, какой-то там вроде как должен был быть, который в «Пипец» снимался в фильме, да? Вот помните, такой фильм был, да? Вот, по-моему, вот этот актер должен был быть, но не знаю, посмотрим, что из этого выберут. Но тот тоже ничего, тот как раз вот пойдет. Вот, Аарон Тейлор Джонсон зовут его, да? Вот, поэтому думаю, что в самый раз, может быть, его и выберут. Что касается музыки, то я нашел здесь композицию из «России с любовью» Мэтта Монро. Это моя любимая песня, пожалуй, наверное, из всей франшизы. Поэтому тему Бонда мы, пожалуй, и закроем. Как говорится, нашими молитвами Аарон Тейлор Джонсон получит эту роль.
0: Рабочий полдень на комете.
2: Меня зовут Бонд.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».
6: Времени мало так. Время – моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать. Время – мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. У меня заявка от Марины, которая пишет: «Привет, Радио Комета. Хочу передать привет моему сыну Ивану и маме Галине Николаевне. Прошу передать для них песню Юрия Шатунова». Нашел я песню Юрия Шатунова. Песня называется «Грёзы». С удовольствием мы эту песню сейчас все послушаем. И далее, естественно, у кого есть желание добавить свои любимые песни или привет передать, или пожелания, или просто пожелать всем хорошего настроения. 8-916-244-00-44. Все объявлю, поставлю и дополню еще чем-нибудь красивым. Поэтому слушаем Юрия Шатунова. «Грёзы».
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь в Чехове. Вкус

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое Чеховское радио.

0: Чеховское радио. Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Между тем, заявка от Зульфии, которая пишет: «Приветствую Радио Комета. В этот прекрасный солнечный день хочу послушать песенку про робота в исполнении группы Тату». Спасибо, Игорь. Спасибо, Зульфия, за звоночек. Сейчас все сделаем, поэтому я немножко тут с заключительным сообщением занят. Оно такое политическое и, главное, европейское сегодня такое событие, которое мне нужно отследить. Забыл немножко посмотреть, но обо всем потом расскажу. Ну, а перехожу пока к твоей заявке. Композиция «Робот» для тебя. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира. Так что я сегодня с вами вечером. Будем сегодня вместе делать и вечерний эфир тоже.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, завод

0: К1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

0: Рабочий полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», практически заканчивается, но это еще не все. Я сегодня вернусь к вам вечером в программе «Вечерний Чехов». И будем сегодня вместе дальше делать

0: максимально направлена на выполнение своих задач. Вот, поэтому телевидение тоже транслируется, радио транслирует, соответственно, все вот эти мероприятия траурные. Посмотрю, приду по возможности сегодня, вот сейчас во время обеда, чтобы рассказать что-нибудь сегодня вечером. Вот, так что 10 въездов в Осло, все они находятся под тщательным контролем, да, и, естественно, с 6 утра, как я сказал, люди уже там, соответственно, уже занимают места на этих мероприятиях. Так что сейчас у них будет новый король Хокон VIII. Соседи они, кстати, посмотрите по карте, это наши соседи на севере, да, вот с Мурманском они буквально, поэтому мы должны быть в курсе, что происходит в соседней стране, во всяком случае, да. Вот, поэтому сегодня у них вот такой не очень хороший день. Заканчивает наш эфир певица Фрида Лингстад, участница группы ABBA, несмотря на то, что она жила в Швеции. По, так сказать, по происхождению она норвежка, вот, поэтому я как бы дал ей слово, чтобы она сегодня закончила этот эфир. Поэтому на сегодня, пожалуй, у меня все. Я с вами встречусь буквально после 6 часов в программе «Вечерний Чехов». Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите, звоните. Поэтому я сегодня, так сказать, основные буквально новости кое-какие оставил на вечерний эфир. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До встречи вечером. С вами был Игорь. Пока-пока. Доброго настроения. Хорошо отработать. И до встречи вечером. Буду сегодня с вами крутить ваши любимые песни, передавать ваши заявки, приветы и пожелания. А я пожелаю себе приятного аппетита. Все, всем пока. До вечера.
1: Рабочий полдень.

0: Звоните прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на комете. Рабочий полдень на комете.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутат Сергей Миронов предложил изменить порядок индексации тарифов ЖКХ и проводить ее не чаще одного раза в год. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы накануне. Копия документа есть в распоряжении газеты «Ру». Предлагаю изменить правила индексации коммунальных тарифов. Проводить ее нужно строго один раз в год, а повышать коммуналку на уровень официальной инфляции. По сути, мы предлагаем запретить вторую индексацию в течение года, которая всегда особенно больно бьет по кошелькам граждан, сказал Миронов. Он уточнил, что рост тарифов утверждает не только федеральное правительство, но и местные власти, что приводит к значительному удорожанию услуг. В Российской Федерации создадут перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Об этом говорится в концепции повышения уровня цифровой грамотности россиян. Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач. Формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами искусственного интеллекта, сказано в документе. В нем отмечается, что этот список будет содержать методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбору.ру. Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем...

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, так с ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: надо именно себя. Потому что какой-то конкретный Паша Хлюпин один ничего не решит. Тимофей Рыбак тоже ничего не решит. Одни в поле не воины.
1: То есть мы сейчас говорим о необходимости граждан отнестись сознательно ко всей ситуации в городе и максимально сплотиться. Это вовсе не означает, что необходимо сейчас взять вилы и выйти на улицу. Это значит, что людям необходимо проявить осознанность и сознательность в принимаемых решениях и в участии в тех проблемах, которые они замечают. Даже если им показалось бы, что где-то сломана урна возле подъезда, это не нужно проходить мимо, а просто нужно обратить на это внимание или посодействовать решению. Решению данной ситуации. Правильно вас понимаю?
0: Совершенно верно. Мы живем в правовом государстве, только в рамках закона, никаких вил. Угу. К сожалению, сейчас такая ситуация, что надо пинать эти управляшки частные. Ну, капитализм. Угу. Это в советское время ЖКХ работало, никто не замечал, как они работают. Оно просто было, как автомат Калашникова работал, и все было хорошо. Сейчас по-другому. Сейчас под лежачий камень вода не течет. Угу. Поэтому люди должны участвовать в общественной и в том числе политической жизни города.
1: Угу.
0: Без этого никак. А потом, чтобы не удивлялись, а почему у нас ЖКХ исчезло, почему у нас Авалон появился, да потому что сами этому способствовали своим безразличием, к сожалению. Потом удивляются, а что у нас депутаты не работают, а потому что там часть депутатов у нас вообще даже в Чехове не прописаны. А кто их, кто за них проголосовал?
1: Непонятно. То есть по факту получается, что осознанный отказ от выбора у человека, это тоже выбор, только это плохой выбор, получается, в данном ключе.
0: Если ты не пойдешь и не сделаешь, то за тебя это кто-то сделает другой, и не в твоих интересах, а против тебя, возможно. Поэтому, да, люди должны участвовать, и в том числе должны участвовать и в выборных процессах, обязаны. Я бы даже сказал, голосовать и делать свой, так сказать, конституционный выбор.
2: Угу. Я вот к этому хотел бы добавить. Для скептиков, для тех, кто выражает свое мнение из серии «Все тленно, мы ничего не изменим, ничего невозможно поменять». Вот я обращаюсь ко всем, кто-то видит, слышит, кто эти нарративы читает в соцсетях, даже порой слышит по телевизору. Смотрите, структура выглядит так. Вокруг нас это все политика. Соответственно, те самые выборы, вот сейчас 20 числа будут выборы, вот, они являются основой и основополагающей точкой. Кто такой депутат? Это человек, который ваши интересы преподносит в массы. Соответственно, вы выбрали депутата, он следит, он вас идет и лоббирует дальше. Он следит за тем, чтобы вам было хорошо. Соответственно, не пошли вы туда за вашего депутата, за человека, который вам понравился. Вот. Придут те, кому нравится другой. Потом эти люди, которые сядут, будут за вас решать вашу судьбу. И, ну и, соответственно, будут те самые Собакины, ЖКХ. И вот то, что мы сейчас с вами видим. Поэтому на выборы я лично хожу. И я лично перед своей совестью чист.
0: То же самое и я. Я обязательно проголосую. Ну, правда, я не пойду. Я сделаю дистанционно, благо это сделали. Ну, а жителям я в очередной раз пожелаю проявлять все-таки свою гражданскую позицию, инициативу. Тем более Чехов у нас, ну, явился даже в какой-то степени законодателем МОД Московской области. Вот Чехов первым объявил о сборе подписей за отставку Михаила Николаевича, что сейчас даже целый тренд пошел в Московской области. Уже 4 города последовали примеру. Ну, в общем-то, это внушает оптимизм. Значит, не все у нас в городе потеряно, если жители поднимают голову и говорят, что вот, ну, мы хотим по-другому жить, и объявляют сбор подписей. Это вызывает уважение.
1: Определенно. Ну что ж, к нам, у нас, к сожалению, время подходит к концу, и на сегодняшний день этот разговор, конечно, можно считать состоявшимся, но продолжать и продолжаться само это обсуждение, мне кажется, остается в головах наших жителей, потому что зависит здесь решение не только от наших властей, но и от каждого конкретного гражданина, поэтому наш общий долг – это совершить свой выбор и сделать его осознанным и обдуманным, принимая решение думать о цене последствий, которые нас ожидают. И бездействие, это, конечно, тоже является выбором, но практически в большинстве случаев это плохой выбор, который не идет ни к чему хорошему. Ну, а мы, в общем-то, прощаемся. У нас в гостях были депутат Чешского городского муниципального округа Павел Геннадьевич Хлёпин и общественник Тимофей Рыбак. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня и уделили время и пообщались о текущих проблемах в городе. Спасибо большое.
0: Служим народу.
2: Всего доброго.
1: Ну, а я прощаюсь со всеми. Всем хорошего дня и бодрого настроения. У нас впереди будут новости. А вечером, по традиции, вас ждет программа «Вечерний Чехов» с Игорем. Поэтому делайте громче.

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета». Новости страны и мира. О главном.
1: 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости, включая досрочные, будут назначаться автоматически, без необходимости предоставления каких-либо данных от пенсионеров. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова в интервью РИА Новости. На данный момент граждане, достигшие пенсионного возраста, получают уведомления о возможности назначения пенсии через портал госуслуги. Однако для этого им необходимо подать электронное согласие. Тем же, кто имеет право на досрочную пенсию, требуется самостоятельно обратиться в отделение социального фонда с соответствующим заявлением. Практика показа новинок зарубежного кино под видом предсеансового обслуживания может закончиться к Новому году. Об этом сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Глава АВК отметил, что в России в декабре, январе и в марте не планируется выпуск в прокат фильмов «Мстители. Судный день» и «Дюна. Часть третья». Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших 2-3 месяцев. А даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года, сказал Воронков. И в завершении выпуска главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Этот вариант выбрали 41% участников опроса, проведенного HeadHunter. Почти столько же сотрудников, 40%, пожаловались на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Заметно различаются и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Неудобный график беспокоит 14% работников, тогда как среди представителей компаний этот факт выделили 4%. Объемом работы недовольны 27% сотрудников и столько же работодателей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящий. Не настоящий. Не настоящий. Не настоящий.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Друзья, ловите порцию школьной ностальгии. Вспоминаем коронные фразы учителей, от которых до сих пор веет тем самым вайбом кабинетов и перемен. Первая в топе. Пока ты болел, в классе была идеальная тишина. Ага, так я и поверил. Классический пассивно-агрессивный комплимент. Переводится это так. Ты главный источник хаоса. И без тебя всем было слишком спокойно. Ну или просто скучно. Далее идет угроза всех времен. Сейчас я эту сладкую парочку рассажу. Это когда вы с лучшим другом залипли в обсуждение мемов или сплетен, забив на алгебру. Школьная полиция нравов в действии. Депортация на разные парты обеспечена. И, конечно, легендарная. Двойку пока ставлю карандашом. О, это же настоящий педагогический последний шанс. Типа у тебя есть ровно одна попытка исправить свой эпик фейл, пока графит не превратился в суровую шариковую ручку. Но мне кажется, те учителя, которые ставят двойки карандашом, самые добрые люди на этой земле. Спасибо им за эту душевность.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: всегда думать головой, даже когда сердце подсказывает, прыгнуть с места в карьер эмоций, а там будь что будет. А потом тебе будут говорить о каком-то там уважении и флиртовать с кем-то другим на стороне. У большинства сценарии очень похожие.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Мы живем в иллюзорном мире, поэтому почему бы не сделать его справедливее и добрее? Ведь даже самые злые люди кого-то любят, а значит, всегда есть шанс стать лучше.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Ветряная турбина в рюкзаке. Компания DIY Electronics из Денвера представила портативный ветрогенератор Ventura R1, который за считанные дни заинтересовал сотни сторонников. Людям очень понравилась идея носить с собой полноценный ветрогенератор для выработки бесплатного электричества. Это точно такая же турбина, как и огромные наземные установки, только компактная и персональная. Идеальный вариант для подзарядки гаджетов. Она работает хоть на природе, хоть в городе, лишь бы дул ветер. Для ветряных турбин критически важны высота мачты и размах лопастей. Чем они больше,

тем эффективнее ловится ветер. Но тогда турбина перестает быть мобильной. Поэтому создатели Ventura R1 пошли другим путем. Они сделали устройство складным и легким, всего 1 килограмм. Такой ветряк без проблем можно носить с собой и использовать практически везде. Надо лишь обеспечить ему устойчивое положение, закрепив треногу колышками, как палатку. Для выработки энергии достаточно ветра скоростью всего 3 метра в секунду. У турбины есть хвостовое оперение, поэтому она сама разворачивается по ветру для оптимального угла атаки. Номинальная мощность 50 Вт. При сильном ветре она вырастает до 75 Вт. Напряжение 12 Вольт. Электричество подается на Power Hub, которому для подзарядки можно подключить любое устройство с портом USB-C. И да, можно без проблем собрать свой личный ветровой парк из нескольких Ventura R1, которые будут подавать энергию в единый Power Hub для подзарядки еще большего количества гаджетов. На фоне постоянно растущих цен на энергию и энергоносители новинка Ventura R1 выглядит весьма привлекательно и точно заинтересует практичных и экономных людей. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580 3504. Приходите и попробуйте.

0: попробуйте.
1: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
4: Друзья, ловите важные новости. Скоро на тестах на беременность могут появиться номера телефонов доверия. Идею уже поддержали и врачи, и производители таких тестов. Понимаете, когда видите те самые две полоски, чувства бывают самыми разными. От дикой радости до настоящего шока. Если вы вдруг оказались в сложной ситуации или просто не знаете, что делать дальше, поддержка будет прямо на упаковке. Один звонок специалисту, и вам помогут справиться с эмоциями в самый необходимый момент. Кстати, в будущем такие контакты помощи хотят печатать даже на упаковках с лекарствами. Я считаю, это правильное решение. А что вы об этом думаете? Вопрос остается открытым.

0: Радио Комета.
1: В микрорайонах города 17 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Я самая красивая, но не твоя.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM «Чехов».

0: каждого из нас 24 часа в сутках. Больше впечатлений и эмоций я желаю вам сегодня. Находите во всем полезный опыт. Вам в этом помогут любимые мелодии на знакомой частоте.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: привычных мелодий, да, вероятно, умных мыслей. Ведь как звучит мудрость социальных сетей? Единственный человек, который не давал мне быть счастливым, это я сам. Поэтому прекращаем придумывать драконов и будем самыми счастливыми людьми на Земле под любимые музыкальные хиты.
1: Слушать. Больше, чем радио. Комета.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Всем привет! Это Александр Иванов из группы «Ронда». Слушайте мою песню «Стрелой» на радио «Комета».
2: Спасибо.

0: с теми, кто живет в других городах и странах. Но, как известно, главнее всего погода в доме, а все другое – суета. Но это не точно.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Поговорим про напитки, которые бывают самыми разными. Прохладительными, освежающими и даже горячительными. Все знают, последними лучше не увлекаться, а всеми остальными хоть залейся. Хотя про сладкую газировку тоже разные толки ходят. Все лучше в меру.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Шиномонтаж. Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
5: Благодарю слушателей за компанию. Моя радиосмена пролетела, как бешеная табуретка. С вами

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило: если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельцев машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. По этому телефону вы можете прислать свои заявки, поздравления, пожелания, приветы или просто позвонить. Заявка ваша будет выполнена еще гораздо быстрее. Между тем, я с вами сегодня до 20.00. Сегодня с вами будет также Иван. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Запускаю все свои радары и спутники на его, так сказать, поиск, как я обычно это делаю. Вот, поэтому, чтобы его немножко поторопить. Между тем, у нас музыка, что у нас? У нас Бонем будет и много-много-много разной музыки. Но если вы хотите добавить свои треки или пожелания и приветы музыкальные, то милости просим, я только всегда за. Итак, с музыки «Рассвет в машин времени» Бонем прямо сейчас. Далее по списку.

0: чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Меж тем я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Вашим заявкам. Елена прислала Сенцова нам заявочку такую. Прошу поставить эту песню. Заранее спасибо. А какую песню? А песню называется «Гуэ Морген». Морген, Морген. Значит, исполняет ее Николь Хьюга. Вот. Значит, что могу сказать? Лен, вообще я их видел. Вот честно, я был на Евровидении 50-го, так сказать, года, юбилея, да, ну, как сказать, называется, ну, был специальный концерт такой, где приезжали все победители. Вообще, на самом деле, хотел получить группу Абба, но приезжал специальный доверенный человек от них, да, поскольку там Абба была лучше названа, и, в общем, не приехали. Потом я с ними уже встречался через несколько лет. Вот, но вот Николь и Хьюго приезжали, там была наша Алсу была, там Дан Интернешнл была, ну, в общем, много-много всяких таких артистов из нашего детства с вами. И были Николь и Хьюго. В общем, что могу сказать, хорошие такие дяди и тетенька. В общем, только вот единственное, я тут буквально сообщение, Яндекс сейчас что-то стал мало писать про всяких знаменитостей, кто там, что и чего, в общем, да, но написали о том, что Хьюго остался один, вдовцом. В общем, Николь Джози вот умерла 4 ноября 2022 года. У нее был рак. Ну, упала она с лестницы, но я думаю, что это не эта причина была, то, что ее не стало, а то, что, наверное, все-таки у нее Альцгеймер, и

0: от Галуги. Поэтому единственное, что вот эту песню все помнят, и все ее как-то на слух подловили. Поэтому песня отличная. Поднимает настроение такое приятное, да? Вот, и я вот сейчас, вот друг ко мне тут заходил, и я вот сейчас ему сказал о том, что мне тут подарили кассету японскую. Вот, ну, типа, на, забирай, какая-то вот лежит непонятная, да. Я ее дом включил на кухне, да, а там музыка такая, знаете, ну, вот, представляете, да, вот фильм «Бриллиантовая рука». Ну, в общем, что-то в этом стиле. Саксофон, вот такое вот все. Конец 60-х, начало 70-х годов. В общем, эта музыка, она очень хорошо, кстати, с утреца слушается, и как-то вот ты под нее потихонечку разгоняешься и поднимаешь себе настроение и тонус. Итак, Лен, для вас Хьюга и Николь, а мы дальше будем слушать музыку в нашем трек-листе. Если у кого-то есть желание прислать любимую песню или пожелание, присылайте 8-916-244-00-44. Елена, шлюз открыла. Поэтому, пожалуйста, я очень буду вас всех ждать.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

96,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Радио. Радио Комета.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
2: Между тем, у меня заявка от Богдана Александровича Ильчука, который попросил композицию «Ничего не говори» группы «Рок Острова», и пишет о том, что композиция вошла в сборник «Союз 18». Ну, надо же, даже номер помнят. О, память-то какая у вас, а? Надо же. Ну, что? Да, я тоже запомню. 18. Вот, поэтому... Кстати, я что хочу сказать. Я же про сериал «Бункер»-то вам рассказывал, да? Вот, и все события главные в сериале «Бункер» проходили именно в бункере номер 18. Вот, поэтому прям по странному совпадению «Рок Острова» посвящается Богдану Александровичу и всем, кто любит 90-е. Вот, поэтому «Рок Острова» прямо сейчас, Богдан, ловите.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе Амода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае Амода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн «Чанган» представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 MI. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Там, где ты. Там мы. Радио КП. Больше, чем радио.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
8: Вечерний Чехов отбивает первый час, и я хочу вам представить композицию «Красное платье» в исполнении Олега Семенова и Ксении Лиходеевой. Это вообще новинка, прям свежачок, блин, только что со сковородки, можно сказать, да, на ваше суждение. Вот. И у меня Елена попросила, тут еще так заявочку прислала, спасибо, порадовали. И мы как, а мы как порадовались-то? Мы как порадовались. Тоже спасибо. Вот за такие хорошие заявки, да. И попросила композицию песнеров Александрина. В следующем часе после выпуска новостей сделаем. С удовольствием все это покрутим. Вот. А я пока, соответственно, провожаю первый час и

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельцев машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Комета. Первая чеховская

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Между тем, мы выполняем заявку Елены Сенцовой, которая попросила песняров Александрина. Далее реклама. 8-916-244-00-44.

0: радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первая чеховская.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Нам дозвонилась Зульфия, которая передает всем большущий привет. Она сейчас в пробочке стоит и слушает радио «Комета». Композиция «Гугуша» в исполнении Макса Фадеева. От нее и для нее.

Имена Галаров сейчас там спают про осень, далее реклама. Если у кого-то есть пожелание прислать заявку, поздравление, пожелание, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Это...

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Комета. Комета.
2: 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов продолжается, но между тем мы потихонечку будем уже скоро завершать нашу передачу, потому что начинает программа «Романтика» в среду, да? Но, тем не менее, вот поскольку у нас есть возможность получать от вас ваши заявки, а вам их посылать, поэтому место есть в музыкальном бизнес-классе, и можно прислать и не одну, а даже две, а может быть и три заявки, как это сегодня у нас сделала Елена, поэтому значит, пишет она следующее. И на закуску можно группа «Рождество», «Груша моей груши». Конечно. Я же сказал, в музыкальном бизнес-классе сегодня чуть посвободнее, поэтому занимайте места, потому что программа «Романтика» начинается, и, вероятнее всего, заявки будут только прибавляться. Группа «Рождество» про груши. Поэтому, Елен, приятного аппетита!

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM.

0: Комета. Комета. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Время, отведенное программе рабочий полдень. Вечерний Чехов. Ой, я уже до сих пор днем живу, ребят. А уже ведь вечер. Программа «Романтика» начинается. Иван вот стоит уже рядом со мной. Иван, вы готовы?
3: Добрый вечер, любимый город Чехов.
2: Это говорит о том, что уже вечер, все. Программа «Вечерний Чехов» заканчивается. Ну, что могу сказать? Вот музыка играет с передачи под названием «Счастливый случай». Вы помните такую передачу? Михаил Марфин вел и Лариса Вербицкая.
4: «Вечерний Чехов».
2: А теперь, естественно, я передаю слово Яне Поплавской и Александру Тихановичу с композицией «Счастливый случай». И на этом, пожалуй, мы закончим. Но в 26-м году была сегодня основана компания NBC. В Англии началась авиапочта в 11-м году. Ну, а в Германии в 1893 году для футболистов футбольный клуб «Штутгарт» был организован. Все. Элвис сегодня появился первый раз на телевидении. И так все у него понеслось. Передаю вас в заботливые руки Ивану. И до встречи в пятницу в райскую в программе «Рабочий полдень». Все, пока.

0: Комета. Первое чеховское радио. Дорожные новости.
1: Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты расширили функционал разговорчиков. Раньше сообщений можно было отмечать только на произвольных точках на карте. Например, предупреждать о ДТП или ремонте дороги. Теперь разговорчики появились в карточках конкретных заправок. Можно сообщить другим о том, что на АЗС есть топливо, или о том, что оно только что закончилось. Также можно задать вопрос, что с очередью и бензином. Сообщения видны на картах в течение 3 часов. Таким образом, сервис не будет засоряться неактуальной информацией. Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. На недавнем заседании штаба вице-премьера Александр Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль и не допускать нарушений законодательства. Напомним, независимыми считаются компании, у которых нет своей добычи и переработки топлива. Бензин на таких АЗС сейчас зачастую стоит дороже 100 рублей за литр. Правительство проверит, связано это с ростом цен у поставщиков или завышают их искусственно. У жителя Пензы сгорел автомобиль при попытке залить топливо в канистру. На распространившемся в сети видео видно, как владелец Рено Дастера разливает топливо через дверь салона. В какой-то момент пары бензина вспыхивают. Такое может произойти из-за проскочившей искры статического заряда. После этого пламя быстро перекинулось на салон. Добавим, что заправка топлива в канистры во многих регионах сейчас запрещена. Из-за этого водители идут на ухищрения. Но заправка канистры в салоне чревата подобными ситуациями. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

Среда, средец, половина рабочей недели, конец. Но кто-то уже отработал, а кто-то уже с работы едет и слушает радиостанцию «Комета». В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета». Что еще сказать? Скажу попозже.

Да, смотрю на Яндекс.Карты. Ну что ж, друзья мои, Симферопольки на... Старую Симферопольку, светофорный затор, ну и так местами светофорные заторы. Всем терпения за бортом радиостанции на данный момент. Плюс 14 градусов. Что еще зачитаю? Ваня, Игорек перепутал Едвигу Поплавскую с Яной Поплавской, красной шапочкой. Ну, Игорек тоже человек, он ведь не машина. Машина ошибается, и человек тоже может... Ну, немножко ошибся, но бывает. 8-916-244-0044. Берите смартфоны в ваши натруженные руки. Набирайте эти прекрасные цифры. Можно отправлять, ну, куда отправлять? Конечно, в МАКС голосовым. Зачем печатать? Голосовым направляем. Не надо бояться Макса, господи, он не кусается.

0: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Ох, ну что, друзья мои, полетаем, друзья мои.

гадала, господи, с воском, с картами, с предметами быта, с использованием зеркал, с природными явлениями, да? Не гадайте на любовь. Ни в коем случае не гадайте на любовь.

Вот именно, все решает небеса, друзья мои. А то вот Таро туда-сюда. Нет, ни в коем случае. Все на небесах, все на звездах. Они уже давным-давно все решили за вас.

0: и рука в руку. 8-916-244-00-44. И вот ваше сообщение. Будьте добры, Куин. Будет. Вот это без всяких гаданий.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
0: Магия. Истинная магия.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: День сегодня выдался.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
0: «Там, на неведомых дорожках». 1382 годом датируется первое упоминание о селении Пудога. С 15 века селение переименовано в Никольский Пудужский погост, который официально значится в составе русского государства с 1478 года. Название, предположительно, происходит от карельского «пувас», что означает «рукав реки». Есть также версия, что название связано со словом «пуд». Именно эту меру использовали при торговле зерном. Путеводитель. Пудож находится в Республике Карелия, в 352 километрах от Петрозаводска. Город расположен

0: расположен на правом, возвышенном берегу реки Вотла, примерно в 25 километрах от впадения ее в Онежское озеро. Добраться до Пудужа можно на автобусе из Медвежьегорска или Петрозаводска.
1: Исторический телеграф. В деревне Мелентьевское Пудожского уезда жил известный русский сказитель былин Григорий Алексеевич Якушев. Во время записи в 1928 году он исполнил 37 былин, а это 10 тысяч стихов за 3 дня. Как и многие другие сказители, Якушев был простым крестьянином и грамоты не знал. Национальный парк Водлазерский, который находится на территории Пудожского района, считается самым крупным на территории Европы. В 2001 году решением ЮНЕСКО парку присвоен статус биосферного заповедника. Площадь его составляет 500 000 гектаров. В Пудоже располагается подворье Муромского Свято-Успенского монастыря. Сам монастырь находится на узкой полоске земли шириной около километра между двумя озерами – Онежским и Муромским. Считается одним из древнейших монастырей Карелии. Основание монастыря датируется концом XIV века, а также одним из самых труднодоступных в России. В нем нет электричества и телефона. Путь по воде до него составит около 2 часов.
2: Как красиво!
0: С 1991 года Пудожу присвоен статус исторического города России. А история там действительно повсюду. На территории Пудожского района насчитывается 154 различных архитектурных памятника старины. Пудожский историко-краеведческий музей особенно интересен тем, что создан из личной коллекции предметов музейного значения. Их около 7 тысяч. Коллекция собрана учителем истории и географии краеведом Александром Федотовичем Кораблевым. Окрестности Пудожа известны многочисленными онежскими петроглифами, наскальными изображениями эпох неолита и бронзы. Самые знаменитые петроглифы изображены на скалах Бесова носа. Мыс получил свое название благодаря знаменитому антропоморфному изображению, называемому Бесом. Далее нам предстоит побывать в бывшей столице Сибири, городе Тобольске. Там, на неведомых дорожках.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
3: Фамильярничать не будем. Специально для Игоря, Маша Распутина. Роза чайная сольная версия. Вы также можете все это, как говорится, захотели, написали или приговорили в Максе голосовым на номер 8-916-244-0044, и вы услышите вашу музыкальную заявку в прямом эфире.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 лет.
5: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
6: Россияне могут заработать около 34 тысяч рублей на вкладе осенью. Такой расчет газете «Ру» предоставил инвестор Владимир Виноградов. Вклад в размере 1 миллиона рублей на 3 месяца осенью 2026 года может принести около 34 тысяч рублей при ставке 13,5% годовых. За полгода при доходности 12,5% вкладчик заработает примерно 62,5 тысячи. В сентябре средние ставки по трехмесячным депозитам составят 13-15% годовых. Отдельные предложения для новых клиентов могут достигать 20%. По вкладам на полгода и год банки будут предлагать в среднем 12-13%, максимальные ставки около 14,5%. К октябрю и ноябрю доходность депозитов может снизиться еще на 0,5-1% пункт вслед за ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отметил эксперт.
5: Закрома Родины.
6: Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 20-38% за год, об этом сообщила газета «Коммерсант». Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%, теперь килограмм стоит 28 рублей. Кроме того, подорожала на 32% свекла, до 35 рублей за килограмм. Картофель тоже увеличился в цене на 30%, до 41 рубля. Морковь стала дороже на 20%, и теперь килограмм можно купить за 43 рубля. Для лука прирост составил 32%, 45 рублей за килограмм. В издании отметили, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы.
5: Деньги дороги, как память.
6: Базовый набор для приготовления заготовок обойдется россиянам примерно в 600 рублей в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе сети «Fix Price». На эту сумму можно купить крышки для банок от 7 рублей, воронку от 20 рублей, мерный стакан от 43, соль и сахар от 62 рублей, наклейки для маркировки от 69 и кухонные весы от 299 рублей, то есть необходимые расходные материалы и аксессуары для закруток, без учета банок, кастрюль и другого базового инвентаря, который, как правило, уже есть дома. При расчете не учитывались банки, кастрюли и другой крупный инвентарь. Стоимость некоторых позиций по сравнению с прошлогодним сезоном не изменилось, отметили в пресс-службе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
7: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

а мне доля. Ох, эти жилые жернова не имели. Ржаные слова, что посел, получи там во емельной печи. О, что за чудо калачи, зреют песни горячи. Выпекаются слова, созревает голова. И не на кот, не на тварь, закатай руки.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели. Но из всех лишь одна в память врезалась мне. Песня,

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Безопасности застегнут.

Эта композиция стала визитной карточкой не только группы Nautilus Pompilius, но и своеобразным гимном эпохи развала Советского Союза. Тема, скованная одной цепью, приобрела статус культовой сразу же после выхода.

Слова песни написал Илья Кормильцев в 1984 году, а музыку сочинил Вячеслав Бутусов. После прохождения цензуры литературной комиссии пришлось несколько изменить слова. Да, были времена. Например, вместо строчки «За красным восходом коричневый закат», намекающий на сходство советской системы с фашистской, появилась фраза «За красным восходом розовый закат». Но и без того песня, скованная одной цепью, получилась более чем жесткой. Она практически открытым текстом обличала пороки общества, которые за 70 лет успели стать нормой жизни для большинства граждан.

Посрочно разбирать слова нет необходимости. Смысл каждой фразы и так понятен любому, кто не понаслышке знаком с жизнью в СССР. Илья Кармильцев говорил, что эта композиция о сегодняшнем дне, которая отличается от вчерашнего большим сознанием того, что каким-то переменам в нашей жизни мешают факторы не столько внешние, сколько внутренние. Впервые песня была представлена в Свердловском рок-клубе летом 86-го, а через пару дней его президент Николай Грахов сообщил, что «Скованных» исполнять нельзя.

Переработанная версия песни была включена в саундтрек фильма «Стиляги» Валерия Тодоровского. Ее исполнила актриса Евгения Брик. Бутусов сразу же дал согласие на использование композиции в картине. При этом он назвал кавер отдельным номером по мотивам своей песни.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: только для Леннона.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Это реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Многоликий король эпатажа Дэвид Боуи выпустил в начале 70-х концептуальный альбом «Взлет и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса». Это история о марсианине, который стал на Земле рок-звездой, погряз во всевозможных пороках и в итоге погиб. Пластинка состоит из 11 треков, но действительно крупным хитом стала песня «Зигги Стардаст».
1: Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars.
0: Боуи рассказывал, что создавал Зигги, думая о разных людях. Наибольшее впечатление на него оказали музыканты Дуглас Йоль, вокалист группы Velvet Underground, и музыкант Винс Тейлор, эксцентричный исполнитель кавер-версии легендарных хитов, который обладал всеми пороками звезды рок-н-ролла, много пил, употреблял наркотики, устраивал скандалы и в итоге свихнулся. Выбрать имя персонажу помог случай. Однажды из окна поезда Дэвид увидел вывеску «Зиггис» над мастерской портного. Ему понравился этот вариант, потому что напомнил ему об Игги Попе, близком друге Боуи.

слушатели встречаются с Зигги ранее на альбоме, но именно эта композиция в полной мере представляет главного героя. Она исполняется от лица участников группы «Пауки с Марса». Между Зигги и пауками возникают разногласия, ведь вся слава достается ему, а они пребывают в тени фронтмена. В конце говорится о гибели Зигги от рук поклонников. Этот персонаж в течение нескольких лет был другим «я» Дэвида Боуи. Он начал представляться именем Зигги, выступал под этим псевдонимом на концертах и даже давал интервью как Stardust. А в какой-то момент Боуи заявил, что возненавидел свое альтер-эго. «Этот ублюдок прилип ко мне на долгие годы, и это нанесло ущерб всей моей индивидуальности».

Боуи записал «Stardust» в одной из самых дорогих в то время лондонских студий Trident Studios в ноябре 71-го. Но что интересно, славу она снискала только после смерти автора, спустя 40 с лишним лет после выхода. Она дошла до 17-го места хит-парада рок-песен Billboard в 2016-м.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты раз

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

ясные, звезды исключительно местные. Все ждем вот-вот попрет и покатит, и кто-то, конечно, за это заплатит. Новый сценарий получим под утро, мизансцены роли.

это я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: часа.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.